0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача. Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте Простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите Простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе Простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте Простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите Простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача».

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
2: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
3: Спокойно, ведь есть «Муротокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
2: Да, «Муротокс». Больше никаких муравьев.
3: Рекомендую.
4: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
7: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Надежда Анатольевна. Живу в городе Чайковский. Передаю привет своему мужу Сергею Шамилевичу, своим родственникам многочисленным, в городе Соликамск, детям, друзьям, город Пермь, Болезино, в городе Чайковском, друзьям и родственникам многочисленным, и послушать хорошую песню. Анатолия Цоя. Спасибо.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю,

0: Радио Дача.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
2: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
1: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: Биокил. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокил.
1: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
3: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
4: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Дача». Меня зовут Маша. Я передаю привет России и нашу песню Люсичи Бонтина «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: Полина Гагарина на радио «Дача». Вчера весь вечер шагали по лужам и ручьям, но сегодняшним утром намного лучше. Уже трамвайные рельсы не скрываются в воде, и тротуары высохли, и по ним снова можно ходить без дождевиков даже на ногах. Вот так вот, друзья, и бывает. Реки, целые реки вчера текли воды. Всем говорю доброе утро, праздничных выходных, которые, конечно же, посвящены 12 июня, Дню России. У микрофона Иван Никитин. Всем желаю приятного пробуждения и безмятежного дня. Давайте просыпаться вместе.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остепление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: гороскоп на радио Дача.
2: 14 июня, воскресенье. День подойдет для того, чтобы немного снизить темп и восстановить внутренний баланс. Раки, рыбы и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Важно избегать лишней суеты и эмоционально тяжелых разговоров. Овны, львы и водолеи почувствуют желание действовать и что-то менять. Однако звезды советуют не принимать окончательных решений на эмоциях. Некоторые идеи требуют времени. Тельцы, девы и стрельцы смогут спокойно разобраться с накопившимися вопросами. День подходит для планирования, наведения порядка и спокойных размышлений о будущем. Близнецы, скорпионы и козероги могут неожиданно получить информацию, которая заставит по-новому взглянуть на ситуацию. Не исключено, что одна случайная фраза многое расставит по своим местам.
1: Гороскоп на радио Дача.

Да спите на здоровье. Кто же заставляет вставать в такую рань, да еще и в выходной день? Вообще выходные для того и созданы, чтобы отоспаться как следует за все рабочие дни. Идеально, конечно, это соблюдать режим сна и бодрствования, но много ли из нас таких, кто придерживается строгих правил дня и ночи? Ну, правило хорошей музыки на радиодаче работает всегда. Вот это уж точно. Далее послушаем хит Ани Лорак, Льва Лещенко и еще много других артистов.

0: сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Елка» на радио «Дача». Полет на воздушном шаре в специальной корзине – это что-то невероятно красивое, но в то же время совершенно непонятное нам, простым людям. Ну попробуйте предложить неподготовленному человеку: а давай полетаем на воздушном шаре. Минимум, что вы услышите: ага, давай еще с моста на резинке прыгнем или с парашютом из самолета сиганем. И лишь единицы ответят: дата, место и время. К счастью, вот хорошей музыки на радиодаче всегда есть время, и всегда это самое время и выделено, друзья, для прекрасной музыки. Поэтому этим мы и займемся в ближайшее время, ну, буквально через пару минут. Послушаем хит Таисии Повали, ну и, конечно же, исполним одну из ваших заявок в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните: «Великий воин».
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
5: Это любовь.
2: Стас Михайлов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Петр Рындин. Я звоню из города Магнитогорска. Хочу передать привет Ане, Мите, жене своей Алине. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте песню Анжелика Агурбаш «Я буду жить для тебя». Спасибо, радио «Удача».

0: Ворча.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Владимир Пресняков на радио «Дача». Когда знаешь, что любишь больше всего, жизнь становится интереснее и обретает гармонию. Ну вот, например, любите вы наводить порядок, и все тут. А кто приходит к вам в гости, у него всегда чисто и посуда помыта. Вот так вот они про вас говорят. Здорово! Да, по-моему, просто замечательно. Всем желаю порядка в делах и в жизни. С вами Иван Никитин. Продолжим раскрашивать праздничный выходной лучшей музыкой радиодачи. Впереди хит Натальи Гордиенко. Далее послушаем Дмитрия Маликова.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 14 июня, отмечаем Международный банный день. Русская баня – это не только про чистоту и про беседу, но и про беседу и традицию, которая веками помогала людям перезагрузиться и снять усталость. Пусть сегодня у каждого найдется минутка, чтобы расслабиться и отдохнуть телом, мыслями и душой. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: во-первых, не кино, а радио. Радиодача. Роза Зергерли и Игорь Крутой. Дуэт прямо сейчас. А во-вторых, если мы что-то перепутали, ничего страшного. Выходной день нам все простит. Никуда не опоздаем, ничего не нарушим. Просто душевно проведем еще один день вместе на любимой волне. Друзья, дальше послушаем хит Андрея Державина, хит «Рады рай». И вообще будет много еще всего интересного. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: По-моему, больше всего манит и манит программа «Удачный час», которая начнется в 12 часов по московскому времени. Совсем скоро появится пост в группе «Радио Дача» во ВКонтакте. Туда можно будет писать свои послания. Ну а про мессенджер Макс вы тоже все прекрасно знаете. Тут уже кому что угодно, кому что ближе, кому что больше нравится. Также постепенно начинаем принимать звонки от каждого из вас и ставить только любимые песни. Друзья, так что много всего интересного у нас происходит прямо сейчас, так сказать, за эфиром, за кадром. То, что вы не видите, но вот теперь знаете. Совсем скоро послушаем хит Наташи Королевой, ну и рубрика «Удачный момент» точно так же в конце часа.
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радиодача представляет.
11: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
10: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звони из города Пензы. Хотим с друзьями, одноклассниками поздравить Щеголихина Анатолия Васильевича. Ему сегодня исполняет 75 лет. Желаем ему крепкого здоровья, мира и добра на долгие годы. И заказать ему песню Агутина. Спасибо, радио «Дача», что вы есть.

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на «Радио Дача». С вами Екатерина Родина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что средний объем потребления сахара в России в 4 раза превышает медицинские нормы, а соли в 2,5 раза. Избыток этих продуктов – прямой путь к диабету, гипертонии и ожирению. Ольга Панова, нутрициолог, президент Союза здоровья наших детей, прокомментировала употребление сахара.
2: Сейчас он достаточно доступен, и, соответственно, количество сахара, употребляемого человеком в России в год, выросло до 37-39 килограммов. Что это значит? Это значит, что при той норме сахара для здоровья, который не вредит нашему здоровью, а это 30 грамм, мы потребляем 100 граммов сахара в день.
1: Но сахар прячется не только в сладостях, и об этом многие забывают.
2: Дело не в том, сколько ложек мы в сахар кладем в чай или там в кофе. Ведь у нас сахар еще прячется просто в продуктах в разных, как естественный консервант. В сладких йогуртах, в хлопьях, в соусах, в колбасе, даже в хлебе мы можем увидеть в составе сахар.
1: Также эксперт рассказала, к чему приводит такое незаметное, но ежедневное злоупотребление.
2: Отсюда у нас с вами лишний вес, повышенное давление, нагрузка на сердце, риск диабета второго типа.
1: И о важности соли для организма.
2: Соль действительно жизненно необходима нам. Мы ее сами не вырабатываем. А без натрия невозможно нормальное давление, нормальная работа нервной системы, в конце концов мышцы, обмен жидкости.
1: Главный вывод, который подчеркивает эксперт, соль и сахар не враги, враг их избыток.
2: Соль и сахар сами по себе не враги. И опасны здесь в том количестве, которое вы употребляете за день. Если вы постоянно живете в режиме слишком сладко и слишком солено, то это большая угроза как бы для вашего здоровья.
1: Это была тема недели на «Радио Дача». Будьте здоровы и следите за своим питанием.

0: если бы в ЗАГСе перед подачей заявления сотрудник сначала спрашивал, согласны ли вы быть вместе навечно, потом бы давал паре подумать час, день или месяц на свое усмотрение, возможно, тогда официальные отношения были бы крепче и осознаннее. В любом случае, желаю только хорошей погоды в вашем общем доме.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: пульте. Группа А-Студио вместе с нами прямо сейчас на волнах радио «Дача». Она ни в чем не виновата, и на этот раз это действительно так. Она просто хочет на море, просто хочет на солнце, на пляж, отдохнуть. Именно поэтому, друзья, в эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу полезных призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправил в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Курочка аппетитная. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
3: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
9: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ох, по-другому и не скажешь. Как это красиво, как это ласково звучит. Именно поэтому мы и ценим каждое мгновение самого теплого сезона на свете. Друзья, Олег Митяев прямо сейчас на Радио Даче.
1: Лето – это маленькая жизнь.
0: Да, не устанем повторять, лето – это маленькая жизнь, как заговоренные. Но потому что любим, любим. Большинство из нас любит лето. Ну и я, конечно, тоже вместе с вами. Друзья, далее послушаем, ну, буквально через несколько минут, Юлию Михальчик и исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент».
2: «Дачные объявления». Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
2: Только на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Судоходы».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет всему Архангельску, твоим одноклассникам Веронике, Вадиму и Кире. Ставлю для них хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Дачное время 11 часов утра. С вами Филипп Киркоров.

0: Здравствуйте и добрый день. Послушаем вновь душевную музыку. На очереди певица Слава. И далее группа «Руки вверх». Пусть у вас будет самое лучшее настроение.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Алекс Слим, Люся Чеботина. Невероятный дуэт. Красиво, талантливо, романтично. Ну и все слова мира не передадут красоты этой песни. Друзья, я думаю, вы со мной согласны. И, конечно же, лето, как и все на свете, как и дачный сезон, кстати говоря, вернуть назад невозможно. Значит, будем наслаждаться в моменте, значит, будем здесь и сейчас. И уж, раз уж заговорили о дачном сезоне, напомним то, что у нас есть рубрика «Хорошо устроено». И вот несколько слов о ней, друзья. Много вопросов, знаю прекрасно, очень много вопросов на даче. Ну, например, как ухаживать за любимым газоном? Как собрать больше овощей и фруктов? Какие средства и инструменты используют заядлые дачники? И еще много-много других вопросов. Радиодача поэтому запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радиодача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные. И вот, например, сегодня, в воскресенье в 17:30 по московскому времени.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Торт суфле «Птичье молоко» весовой 100 граммов 64,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинство пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, ротодендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любое время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярном обработках фитоспорином и гуми для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Объявление.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
13: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
14: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
16: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Оксана Шмидки. Всем передаю большой привет. Желаю всем удачной новой рабочей недели. Всем желаю прекрасного настроения, здоровья, отдыха. Пожалуйста, поставьте Александра Добронравова. Огромное спасибо вам, радио «Дача». Удачи вам и успехов.

0: Дачный час.
1: Да, друзья, программа «Удачный час» начинается прямо сейчас в студии Иван Никитин. Постараюсь никого не забыть, прочитать по как можно больше сообщений. Давайте начинать. Друзья, ну что ж, наши контакты прежние. Оставляйте свои музыкальные приветы и поздравления, а также заказывайте песни по номеру 8495-995-2555. Пишите сообщения на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. Ну и также отправляйте сообщение в официальную группу «Радиодача» во ВКонтакте в комментариях под постом. Вот сейчас к официальной группе и перейдем. Так, первое сообщение. Итак, всем доброго дня. Передаю привет всем дачникам Северодвинска и прошу включить что-нибудь веселое, что идеально подойдет для дачного ремонта. Ну что ж, вам прям ни пуха, ни пера, чтобы все обязательно получилось. Переходим к следующему сообщению. А, кстати говоря, сообщение от Алены. Алена, спасибо вам за сообщение. Пусть все будет хорошо. Сообщение Татьяны. Передаю привет нашему самому главному и любимому человеку Вите Гаврилову. Он к нам приехал из Долгопрудного на все лето на нашу красавицу Волгу в самое лучшее село Кушникова или Кушникова, уж простите, где целый день звучит радиодача. Ой, как великолепно, как здорово. Так, Татьяна, спасибо вам. Переходим к следующему сообщению от Тамары. Здравствуйте, любимая радиодача. Передайте, пожалуйста, большой привет моему любимому мужу Вячеславу в город Сокол. Едем из деревни домой, отдохнули на отлично. Передавайте, что я его очень сильно люблю. Он самый лучший на свете. Ну, что можно сказать? По-другому, в общем-то, и не скажешь. Тамара все сделала не просто замечательно, а просто хорошо. Друзья, вот вам мастер-класс, как нужно писать сообщение. Делайте это с удовольствием, делайте это красиво. Ну и самое главное, будьте с нами все это время, будет хорошо, весело и самое главное, душевно. Это радиодача «Удачный час». Thank you.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки. С уважением, камышек и Женя, город Соликамский, район Боровск. Передаю привет дорогим подругам детства Василине Фас, Юлии Матушкиной, Свете Саженной, Ларисе Терентьевой, Тане Чухванцевой и дорогому человечку Вине Логиновой. И пусть за них прозвучит песня «Дарите женщинам цветы». Большое спасибо.

Ну что ж, едем дальше. Не знаю, как у вас, друзья, а у нас тут музыка прям на всю студию. Грохочет так, чтобы слышала вся Москва. Да что там, вся Россия пусть слышит, вся география вещания радиодача. В общем, продолжаем, друзья. Дальше у нас на очереди ваши поздравления, конечно же, из мессенджера Макс. Перейдем, пожалуй, к ним. Итак, здравствуйте, радиодача. Передаю большой привет в Тамбовскую область. Республика Токаревка, если я правильно прочитал, РП. Что такое? Может быть, не республика. В общем, РП, Токаревка, Корольковой Полине и Корольковой Ольге. Привет. Желаю им огромной удачи, море улыбок и любви, крепкого здоровья. Мы обязательно встретимся от охранника Максима из Великого Новгорода. Какой красноречивый охранник. Максим, ну ладно, вы уж на себя так клеймо не вешайте. Ну сегодня охранник, а завтра не охранник. Ну какая разница? Работайте, самое главное. Вы молодец. Так, Лариса написала: здравствуйте, хочу поздравить замечательного человека с юбилеем. 16 июня у нее этот праздник. Кожевникова, Кожевник Ирина Евгеньевна из города Щелкино, Республики Крым. Поздравляем! Поздравляем Ирину Евгеньевну. Пусть у нее будет все просто замечательно. Лучше, чем у всех. Супруг Алексей передает привет и дачного настроения желает супруге Ирунчику. Вот, видимо, вот такие нежности у Ирины и Алексея. Что ж, передали. Хорошо, идем дальше. Евгений передает привет жене Екатерине из Тобольска. Мы отдыхаем на даче. Громко и гордо заявляют они. Ну, замечательно. Пусть никакая непогода вам не мешает вообще никак, а только добавляет настроение и единение друг с другом. Дальше идем. Дальше у нас привет от Сабины. Здравствуйте, радио «Дача». Слушаю вас всегда, и поэтому я поздравляю вас с прошедшим праздником. Желаю всего самого лучшего. Люблю вас. Вы самые лучшие. Ой, Сабина, я прям растроган до слез. Ну, что я могу сказать? Учимся у вас. Вот по-другому и не скажешь. Учимся у вас. Друзья, оставайтесь с нами.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиоудача. Я Мухтаров Александр. Звоню из Республики Адыгея, поселок Табачный, Майкопский район. Хочу поздравить с прошедшим Днем России своих родителей Александра и Наталью Мухтарова, Виталия Мухтарова, и моей любимой племянницы Халатовой Юлии, любимой двоюродной Акимовой Виктории. Всех благ. Поставьте, пожалуйста, группа «Белый орел», как упоительный в России вечера. Спасибо, радиоудача.

вот переходим дальше к удачному часу, друзья. Признаюсь честно, зачитался вашими красивыми сообщениями. Перейдем к ним. Напомню, что заказать песню и передать музыкальный привет можно по номеру 84959952555. Сообщение присылайте на номер мессенджера Макс 8910-004-4924. И также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Итак, сообщение. Здравствуйте, «Радио Дача». Здравствуйте и вам. Передаю привет Бардышову или, наверное, Бардышову Юрию. У него болит живот, пусть поскорее выздоравливает и выходит на работу. Мария беспокоится. Вот так вот. Пусть, Юрий, у вас будет все замечательно. Просто хорошо. Ничего не болит. Елена написала сообщение. Передавайте, пожалуйста, привет моему мужу Сергею Рвалову. Вот тут ударение проставлено. Спасибо большое, Елена. Который в данный момент занимается установкой системы капельного полива. Безумно его люблю. Вот как. Разбираемся даже в системах. Ничего себе. Вот так-то. Алена и Елизавета прислали аж 2 сообщения. Просим поздравить с днем рождения нашу любимую внученьку, доченьку, Чиглинцеву Таисию с 9-летием. Желаем здоровья, счастья и чтобы все мечты ее сбывались. Мы все очень ее сильно любим. Она самая-самая лучшая, прилучшая. Вот так вот, друзья, и нужно любить своих детей. Вот и я также своего люблю, и вы также любите своих детишек. Валентина написала: «Хочу поздравить всех-всех, кто поздравил меня с юбилеем. А еще сегодня день рождения у нашего сына Дульцева Евгеньева. Евгения, мы его поздравляем, ждем на чай, на торт. Здоровья, счастья, отличного настроения».

0: Обрести комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Thermos, рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Лилия. Я нахожусь в город Пушкино, Московская область. Прошу передать музыкальный привет моему лучшему верному другу Стилкину Николаю Анатольевичу. Он находится в пансионате «Времена года». Прошу исполнить песню «Шаман. Душа нараспашку». Спасибо, дорогое Радио Дача.

Продолжаем программу «Удачный час», программу ваших приветов, поздравлений, пожеланий, а может быть даже и признаний. Вот так-то. Передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Друзья, звонков очень много, старайтесь, дозванивайтесь. Сообщение на номер мессенджера «Макс» пишите обязательно 8-910-004-49-24. Сейчас еще почитаем, сейчас мы до него дойдем. Сообщение пишите еще в официальную группу ВКонтакте «Радиодача», естественно. В комментариях под постом жду ваши сообщения. Ну вот, как я и обещал, к мессенджеру «Макс» прямо сейчас перехожу, а вот уже в следующий раз, друзья, там уже перейдем к официальной группе «Радиодача» ВКонтакте. Итак, добрый день, любимое радио. Здравствуйте и вам. Передайте, пожалуйста, привет моей дочери Алене, внученьке Есении и любимому мужчине Виктору в город Старый Крым от Натальи. Всем желаю прекрасного лета. Ну и вам замечательного лета без дождей. Ну или если и будут дожди, то пусть чуть-чуть. Да, вот так договоримся с летом. Кристина написала: поздравьте мою лучшую подругу Наталью Страбыкину. У нее сегодня день рождения. Моя любимая подруга, поздравляю тебя с днем рождения. Для тебя я желаю только самого лучшего. Пусть у тебя в жизни все будет, что ты пожелаешь. И будут достигнуты все поставленные цели. Большого тебе счастья и самого крепкого здоровья. Ну, просто потрясающе. Кристина, вы просто мастер комплиментов. Супер. Просто первое место вам. Золото прямо сейчас берете у нас в программе поздравительной программе. Юлия написала: передаю привет моему мужу Анатолию. Люблю его и ценю. Всем желаю счастья и взаимопонимания. Ну, друзья, сделаем паузу и продолжим. Послушаем классную, потрясающую, замечательную песню. Вот она уже прямо сейчас звучит. Я думаю, по нотам многие узнали. Но самое главное, друзья, душевного и настроения, и гармонии всем.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Сегодня хочу пожелать любимой бабушке Лидии и ее подругам Ане Поповой, Ане Проскуряковой и Рай Грибовой крепчайшего здоровья и классненького настроения. Прошу порадовать их и всех слушателей песни, которой нам очень нравится «Колдовское озеро». Классно там, где есть дорогой радиодатчик. Мы вам

0: Ну вот так всегда. Невероятно быстро заканчиваются хорошие песни, друзья. И с этим ничего не поделаешь. А значит, переходим к вашим сообщениям вновь. Итак, как я и обещал, перехожу в официальную группу во ВКонтакте. Почитаем здесь, что вы написали. Привет, Радио Дача. Отличного всем настроения. Передаю привет своей доченьке Камилле. Мама Людмила. Вот, передали. Дальше идем. Огромный привет коллективу кабельного телевидения Либена. Не знаю, где тут ударение. Друзья, сами разбирайтесь. Вот, из Вилючинска. Отдыхаем в Таганроге. Александр прислал сообщение. Передали. Привет. Дальше. Татьяна. Привет лучшему в мире мужу Мошину Алексею. Я его очень люблю. Отличного воскресенья всем слушателям. Ну что ж, спасибо большое. Я так понимаю, что и мне это тоже немножечко перепало. Пусть будет настроение, пусть будет отличное воскресенье. Согласен. Людмила написала сообщение Королькову Софию, любимую доченьку. С днем рождения. С девятилетием поздравляет папа, мама и сестра Машуля. Здоровья, радости исполнения всех желаний. Ты наша радость. Ой, ну потрясающее поздравление. Я думаю, что доченька порадовалась. София, с днем рождения тебя. Вот прям лично поздравляю. Так, Кристина прислала сообщение. Хотим поздравить своего дорогого мужа и любимого папу Конькова Дмитрия. Поселок городского типа имени Чурюпы. Воскресенский район. С днем рождения. Так, желаем ему крепкого здоровья, достижения поставленных целей и всего самого наилучшего. Ну что ж, классное мужское такое пожелание. Пусть это достигает все, что запланировал. И может быть даже в этом году. А чего там? А растягивать на годы. Друзья, скоро вернусь. Небольшая пауза и удачный час продолжается.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даниил, я из Новосибирска. Хочу пожелать Арине Черемновой из Санкт-Петербурга самого прекрасного, солнечного, хорошего дня и поставить песню на свое усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

Да, друзья, хитов очень много, бесконечное количество, я бы сказал, но многие из них мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу-фестиваль «Удачные песни». В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Стаса Михайлова и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. И вот милые слова написала Анна. Всем привет из Соликамска от семьи Ронжиных. Отдыхаем на реке Кама, жарим шашлык. Всем хорошего дня и отличного настроения. Передавайте привет моим родителям из поселка Всеволодово, Вильва, Пермский край, Любовь Николаевне, Владимиру Григорьевичу. Я вас очень люблю. Ну, так, Анна, вы так написали, что я ваших родителей уже тоже люблю. Идем дальше. Валерия прислала сообщение. Поздравляем с днем рождения Рыжова Сергея Николаевича из деревни Мардасова, Вологодского. Вот, прочитал наконец-то. Деревня Мардасова Вологодского округа. Делаем крепкого здоровья. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления всех заветных мечт. Ой, друзья, семья его очень любит. Это не только я ошибаюсь, это еще вы так пишете, друзья. Но я стараюсь, видите, я стараюсь, поправляюсь. Татьяна написала сообщение. Передаем привет всем, кто трудится на дачах Усинска. А особенный привет любимому Аркадию Чупрову, который делает крутые грядки для меня. Ну что ж, друзья, я думаю, что пора нам послушать хорошую песню. Для всех, для кого сказаны были хорошие слова, произнесены приятные пожелания. Друзья, будьте почаще вместе и самое главное, слушайте радиодачи.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу поздравить свою бабушку с днем рождения. Ей 90 лет, юбилей. Здоровья, долгой жизни, чтобы она нас еще долго-долго радовала своей жизни. Очень-очень люблю ее. Прошу поставить.

0: Ох, друзья, как пролетел быстро удачный час. Ну, еще, конечно, не закончился, но времени совсем мало. Давайте начинать, вернее, заканчивать. Заключительные сообщения. Итак, добрый день, радиодача. Так, подождите. Добрый день, радиодача. Иван, вам привет. Привет, Иван. Замечательно, спасибо большое. Передайте, пожалуйста, привет. Привет и поздравления в город Ухта, республики Коми, от сестры Лилии и Сереги Спирину Александру. Саня, с днем рождения тебя, дорогой. Всего тебе самого святого и светлого. Не вешай нос, все будет в жизни хорошо. С днем рождения тебя, родной. Вот такое вот пожелание. Идем дальше. Так, мама Оля с Нагорья передает привет сыночкам Максиму и Артему. Большой привет, я вас сильно люблю. И вам привет, любимое радио. Вот за это отдельное, конечно, вам спасибо. Екатерина написала привет Ульяновску, всем, кто готовится к завтрашнему рабочему дню. Особенный привет любимому мужу Сергею Холодову, Димасику Лисанину. Вот так вот. Так, ну давайте пока не будем про завтрашний рабочий день, давайте насладимся воскресеньем. Татьяна написала. Так, привет, радио «Дача». Без вас не обходится ни один день. Передаю привет мужу Бакулину Ярославу. Он сейчас на работе, на выступлении в городе Новоуральск. Что за выступление? Надо было написать. Ждем домой. Также привет нашим детям Максиму и Рите и моим родным бабуле, Настюше, тете Лене, дяде Сереже. Я вас люблю. Ну, просто крик души. Потрясающе. Так, мама Таня написала. Хочу передать привет в деревню Петрушина своей доченьке Карлисон Дарье. Она сегодня выступает с песней «Матушка Земля». Ну, а наша песня совсем скоро прозвучит, друзья. Ох, послушаем. Это была программа «Удачный час». До встречи, друзья.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И тогда заперет нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Данет Т4.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
2: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Константин. Я из города Ишима Тюменской области. Сегодня я хочу передать привет моим одноклассницам Полине Смыковой и Галине Матаевой. Пожелать хочу им крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Поставьте блестящих, а я все летала. Большое вам спасибо, радио «Дача», и хороших выходных.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня на Радио Дача и вместе с

Ох, друзья, что я только не говорил в ближайший час, но самое главное от души и чувствуя ваши душевные порывы. Группа «Фабрика» прямо сейчас на радио «Дача». Понимаю, друзья, слишком мало одного часа для программы «Удачный час», чтобы вместить все сообщения со всей географии вещания «Радио Дача». Поэтому продолжим в 18.00. Дождитесь. До сих пор раздаются, кстати.

0: Вот так. Там по-настоящему масштабное шоу, которое, конечно же, очень-очень-очень хочется увидеть. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Торт медовый 850 граммов 649 рублей. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача». Думаю, настоящие подруги поймут и простят. К тому же, не стоит засматриваться на чужое счастье. Гораздо лучше построить свое. Всем желаю найти и жить душа в душу со своей второй половинкой. Зовут меня Иван Никитин. С удовольствием провожу время в компании душевного радио, чего и вам желаю. Далее послушаем хит Евгения Григорьева, группу «Пламя» и еще много-много музыкальных сюрпризов.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы,

0: Группа «Отпетые мошенники» на радио «Дача». Как только летом заканчивается дождь, многих из нас тянет на природу. Одни мчат на дачу, другие гуляют в парках, а третьи развлекаются у реки. Безусловно, лето – это маленькая жизнь. И с этим никто не спорит, все просто наслаждаются моментом. Друзья, правильно делайте. Дальше настроение будет создавать на радио «Дача» группа ПМ, премьер-министр. И, конечно же, послушаем трогательное поздравление в рубрике «Удачный момент».
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
4: И тогда... Заперёд на своём видео скидка и лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все сложится. С новым кроссовером Танат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Танат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Отдыхаем с супругом в Тульской области, СНТ «Сплав». Сегодня 2 года, как мы познакомились. Хочу сказать, я люблю тебя, мой любимый Алексей. Он сейчас готовит обед и слушает радио «Дача». Хотим послушать Женю Белоусова, «Девочка моя синеглазая».

0: «Блестящий» и «Араш» на радиодаче. Каждый раз, когда нам попадаются фотографии знаменитостей, мы видим, что любви не только все возрасты покорны, но и все национальности мира. Конечно, в наших широтах мы по-прежнему привыкли видеть граждан со схожими чертами, но это все пока. Судя по перелетным линиям любви, есть мнение, что чистых народностей может и не остаться. Хорошо это или плохо, я не знаю. Оставлю к размышлению, пусть полежит пока. Далее на радиодаче хиты, которые сдерживать уже невозможно. Скоро послушаем Юлию Савичеву, Евгения Осина, Юлию Михальчик и многих других звезд радиодачи.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов мясной гурман.

0: Без кости 1 килограмм 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: дача. Одной длинной теплой летней ночи маловато будет, уверен, слушатели меня поддержат. Поэтому загадываем жаркими все ближайшие 3 месяца как минимум. А вот как продлить лето, сейчас расскажу. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать для того, чтобы... Для того, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году. Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом». Да, он так и называется – «Лето с сюрпризом». Нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем 2 путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы и только вы, и никто другой. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Аркадий Укупник на радиодаче. А вот в следующем часе как раз и поговорим о песнях разных лет в программе «Песня года». Вспомним о важных музыкальных событиях и, безусловно, поддержим душевную атмосферу любимого радио. Ну а до этого момента, через несколько минут, послушаем хит Максима Олейникова и рассекретим рубрику «Удачный момент» и узнаем, кого же поздравили, передали привет, а еще и песню заказали.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, это Лазарева Светлана Анатольевна с города Энгельса Саратовской области. Хочу поздравить своего сына Лазарева Александра Сергеевича, 42-летием. Здоровья, счастья ему, удачи. В пути, он сейчас находится в город Орск. Всего ему самого наилучшего. Огромное спасибо радио «Дача». Извините, я в первый раз, так что волнуюсь.

0: Радио Дача.
1: Песня года. Радио Дача представляет.
0: Песня года.

0: 1976 год. В это время начались первые гастроли песняров в США. Это стало важным событием для ансамбля, как представителей советской музыки за рубежом. У Владимира Высоцкого состоялся концерт в Перми. В полном зале артист выступал в течение 3 часов, причем без сопровождения музыкантов, только с гитарой, что создавало камерную атмосферу. В тот же 76 год состоялся творческий вечер к 70-летию Клавдии Шульженко, известной советской певицы. Ну а песня «Вологда» ансамбля «Песняры» стала неофициальным гимном города Вологды. Это программа «Песня года» на радио «Дача», в студии Иван Никитин.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
4: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
7: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
9: Голень куриная 1 килограмм. 239,90.
10: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

по крыше в доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассвете.

0: песня. В спорткомплексе «Олимпийский» прошла 10-я юбилейная премия Муз-ТВ. Триумфатором с церемонии стал Филипп Киркоров, который получил награду «Лучший исполнитель десятилетия». Лучшим исполнителем года признали Диму Билана. Ну а лучшей исполнительницей стала певица Ёлка. Также в этот 2012 год группа «Скорпион» сдала 3 концерта в Москве. Шоу было частью прощального тура по просьбе поклонников легендарной группы. Что еще состоялось в 2012 году? В спорткомплексе «Олимпийский» состоялся 9-й тур, концерт Мадонны, одной из главных зарубежных див иностранного шоу-бизнеса. Что еще, друзья, читаю вместе с вами новости. Премьера хита. Кстати говоря, премьера хита «Выше» певицы Нюша, который только что прозвучал, состоялся на Лав Радио. Автор песни стала сама Нюша Шурочкина. Ну а во многих хит-парадах хит занимал долгое время первое место.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Игорь Николаев. Прямо сейчас на радио «Дача» в программе «Песня года». 1996 год. На фестивале «Песня года» дебютировала группа «Иванушки Интернешнл» с песней «Тучи». Впервые прозвучала песня «Радио ночных дорог» Валерия Сюткина, а именные призы получили на фестивале Лев Лещенко, поэт Илья Резник, Вячеслав Добрынин и другие звезды. В этом же далеком 96-м королева рок-н-ролла Тина Тернер дала 3 концерта в Государственном Кремлевском дворце. Певица потом говорила, что гастроли давались ей непросто, поскольку прилетела в Москву с температурой 40 градусов. Баллада о любви «Благословляю этот вечер», которая только что прозвучала в исполнении Игоря Николаева, стала известна и популярна во многом благодаря фестивалю «Песня года». Друзья, на этом у меня все. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Я же всем желаю солнечного вечера. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радио «Дача». Песня года 2017.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы тут с ребятами уже 5-й год подряд на берегу реки Иртыш в великом городе Омске празднуем День России. Зовем всех, если у вас есть катер, лодка, топоры, бензопилы, палатки и прочее. Оборудование всех ждем в гости. Поселок Верхний Линка. Подарок для всех прозвучит песня «Я Ариэль». Спасибо, Радио «Дача».

0: И кто из нас не любит мечтать? Особенно это хорошо удается, когда ты на работе, кругом планы, обязанности, а ты в мечтах где-то далеко, как минимум уже дома. А в идеале на берегу неба. Это другая песня Димы Билана. Ну, в общем, и сейчас в выходные нам никто не мешает строить планы, мечтать и витать в облаках. А лучше это делать под любимые песни нашего эфира. Уже скоро его дополнят хиты группы Бис, Валерии, Дениса Клявера и Жасмин и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Филе пангасиуса 1 килограмм. 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: группа Бис, их новая песня «Таня, не плачь» в эфире «Радио Дача». Хотя, если вы слушали уже эту песню, не только Таню мы поддерживаем, здесь еще Лену, Машу и Катю. А вообще, конечно, каждый человек хотя бы раз доплакал в своей жизни, и не обязательно нужен какой-то грустный повод, чтобы пустить слезу. И что интересно, за один плач женщина может выплакать 5 миллилитров слез, мужчина немного меньше 3. А вот дальше уже какие-то сумасшедшие цифры. За один год мы можем выплакать 1,5 литра слез. Это в самом оптимистичном раскладе. От цифр перейдем к музыке. Уже скоро послушаем песни Леонида Агутина, группы «Фабрика» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Костюм, носки, бритва.
4: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Каникулы любви», песня Леонида Агутина. В финале часа на радио «Дача», и сразу хочется перенестись на берег океана или моря, ну или хотя бы любого другого, более мелкого водоема, оставив весь привычный городской пейзаж. У нас для этого, кстати, было все. Три выходных, которые, надеюсь, не прошли мимо вас. Многие успели отдохнуть и на даче разобраться с делами, и даже отметить дни рождения своих близких и родных. Но не время подводить итоги, вечер-то еще продолжается, поэтому и мы продолжаем отдыхать и слушать вот такие любимые хиты в нашем эфире. Уже скоро его дополнят песни Славы, группы Любэ и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВИДЕО.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
6: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКН 105-774-68-40-95.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина, я из Москвы. Хочу передать привет своему старшему брату Вячеславу. Надеюсь, Слав, что мы скоро с тобой увидимся. Моему дяде Игорю, двоюродному брату Андрею. Пожелать им всего-всего хорошего, солнечного настроения. И хочу заказать песню.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Да, где-то за нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. И сейчас, когда у нас выходные, надеюсь, все наслаждаются прекрасным отдыхом в компании «Радио Дача». Хотя и некоторые воскресенья трудятся на своих загородных участках. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем с вами немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать хит Стейси Повалий в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено. На радио «Дача».
1: Вы на радио «Дача», и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос, который часто спрашивают в группе радио «Дача» в «Одноклассниках». Почему желтеют кончики листьев и как с этим бороться? Причем проблема знакома как любителям комнатных растений, так и огородникам. Начнем с того, что причиной всегда является стресс. Причем в 90% случаев это связано с неправильным водным балансом. Край листа – самая удаленная зона по водопроводящей системе. И именно там первым проявляется дисбаланс между испарением воды и ее поступлением из корней. Если вода до кончика не доходит, начинается маргинальный или краевой хлороз, пожелтение края и дальше некроз, то есть его подсыхание. В первую очередь обращаемся

0: Обращаем внимание на полив. Воды в корневой зоне должно быть достаточно. Любопытно, что и избыток полива действует подобным образом. То есть корни при переувлажнении и застое испытывают гипоксию и тоже не могут полноценно поставлять воду во все органы. Во вторую очередь нужно обратить внимание на окружающий воздух. Высокая температура, сухой воздух или постоянный ветер ускоряет транспирацию, то есть испарение влаги с листьев. И вновь корни не успевают обеспечивать органы растений достаточным количеством воды. Еще одна распространенная причина – дисбаланс питания, особенно по калию и магнию. Такой хлороз начинается с кончика листа, а далее переходит по жилкам на весь лист. Если наблюдаете дальнейшее развитие краевого хлороза, то самое время внести калийные удобрения и опрыскать сульфатом магния по листу. Итого получаем следующее. При обнаружении пожелтения или подсыхания кончиков листьев первым делом нормализуем режим полива. Далее, при возможности, занимаемся микроклиматом. Поднимаем влажность, охлаждаем воздух или хотя бы просто затеняем наши посадки, уменьшая интенсивность солнечной радиации. Если с кончиков хлороз начинает распространяться дальше, применяем удобрения. А для комнатных растений я бы посоветовал пересадку. Вот и все процедуры. Их вполне достаточно, чтобы бороться с этим недугом. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
1: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым.
2: Автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: Включаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Кроме песен у нас немало любимых программ и полезных рубрик. Например, гороскоп – это самый точный астрологический прогноз на грядущий день. Услышим советы астрологов завтра в 8:30 по московскому времени. А вот что касается ближайших минут, здесь у нас прекрасные хиты Алсу, Вики Цыгановой, Татьяны Булановой и многие другие. Всем желаем приятного и теплого вечера.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: одна замечательная песня из категории «Летний хит». Таких у нас много, в каждом часе для хорошего настроения. А также у многих стартовал сезон отпусков. От этого еще приятней. Одни улетают в жаркие теплые страны, другие на дачи, причем переезжают практически на все лето. Работы там все же хватает, не только отдых. Ну и дома также можно неплохо отдохнуть, собравшись с кем-то из друзей или родственников. Вот им можно передать привет в нашем эфире. Уже в следующем часе нас ожидает программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: И тогда заперед нас в МВИДЕО.
7: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
10: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Кристина Смирнова. Я из города Курска. Я хочу передать привет своему любимому человеку, Русику. Руслан, я тебя люблю, всегда жду, я по тебе скучаю. Желаю тебе много здоровья, сил и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, для нас песню группы «Хай-фай». Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте их в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ольга и Максим поздравляют с днем рождения своего любимого сына Матвея. Желает ему быть добрым, отзывчивым, умным. Также много счастья, достижения целей, настоящей любви, чтобы вырос настоящим мужчиной. И в качестве музыкального подарка песня группы «Добро» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.
4: Звук

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я звоню вам из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет всем своим друзьям, близким, любимому маме, папе, мужу и сыночку Кирюше. Желаю всем хорошего вечера, легкой наступающей недели и теплой погоды. Хотелось бы послушать песню «Сердце на костре». Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Поздравляю замечательную девушку Сизову Анну из Тулы с днем рождения. Настоящую красотку. Желает ей достижения главных целей и всегда сиять. Всего самого наилучшего в жизни желают Оля Петряева и Олег Торчинов. Привет из прекрасного города Переславль-Залесский. Своему любимому мужу Андрею. Люблю тебя больше всего на свете. Твоя зайка. От Сергея привет всем садоводам Вологде, особенно Сизовым, Волковым, Родионовым и Кузнецовым. И Наталья поздравляет с днем рождения самую добрую, общительную, хлебосольную соседку Колмакову Людмилу. Желает быть энергичной, позитивной всю жизнь, сохранять свою способность дарить тепло и радость окружающим. Пусть здоровье будет крепким, надежным и никогда не подводит. Для Людмилы песня Юрия Антонова в эфире «Радио Дача».

0: «Личный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с села Октябрьского. Хочу поздравить свою любимую мамочку с днем рождения. Ее зовут Галина. Пожелать ей всего хорошего. Не болеть, не стареть. Мы ее все очень-очень любим. И хочу подать

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Меня зовут Наталья, я из Москвы. Хочу передать большой привет своему мужу, любимому Игорю, и сыночку Руслану. Желаю здоровья и счастья. И пусть прозвучит песня «Аниты Цой». Спасибо, Радио Дача.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Привет своей семье, Роману, Александре и мужу Ивану. Я вас очень люблю и очень люблю смотреть, как вы работаете на даче. Жена и мама Аля. Добрый вечер, «Радио Дача», пишет Елена. Ползем в пробки с дачи. Привет мужу Виктору, дочке Катерине и сыну Саше и Коше Айке. Кошкин, мама Лена. Ирина шлет привет Вологду, любимой доченьке Катюше, зятю Савелию. Им спасибо большое за внука Артемушку, который родился 06.06.26 года. В такую еще и красивую дату. Привет лучшим друзьям в мире, Диме и Юле. Спасибо за прекрасные выходные. Мы вас любим, написала Елена. И Махмуд из Ставрополя поздравляет своего друга и классного оператора футбольного клуба «Динамо» Ставрополь. Агаркова Сергея сегодня днем рождения. Желает ему крепкого кавказского здоровья, надежных и верных друзей и исполнения всех его желаний.
2: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я из Верхней Синичихи. Хочу привет передать своей любимой мамочке, Закожурниковой Светлане Александровне. И хочу заказать ей песню «Юлия Михайчик». Мамочке желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Мы тебя очень любим. А вам, радио «Дача», большое спасибо.
3: Ты один, совсем один.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Данил Жомов, город Петрозаводск, поздравляет с прошедшим днем рождения бывшую воспитательницу Ольгу Станиславовну Барановой, школы-интерната 23. Желает хорошего настроения, счастья, процветания и мирного неба над головой. Ценит, любит и очень уважает. Далее привет сестре Ане, ее мужу Андрею в Никольское, Тосинский район, и своим детям Ване, Вере, Никите от Анастасии Андреевой. Привет тете Оле, маме Юле, сестренкам Дашке, Машке. Мои дорогие, я вас люблю и очень-очень ценю. Ваша Лерочка. И Гульфия поздравляет всех севастопольцев с днем города. Легендарный Севастополь, мы с вами, мы вместе. Такое вот сообщение. Мы чуть позже вернемся к другим. Ну а сейчас послушаем песню «Чепик» в эфире «Радио Дача».
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Лилия Викторовна. Я вам звоню из Московской области, из поселка Янтарный. Хочу поздравить своего мужа, Семенова Евгения Васильевича, с днем рождения. Желаю тебе, мой дорогой, здоровья, успехов в работе и всего тебе самого-самого хорошего. И пусть для тебя прозвучит песня «Аллегровой. Идеальный муж». Спасибо, Радио Дача. Спасибо, и мы вас очень любим и слушаем вас с утра.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте», а также отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Наталья желает всем прекрасного настроения, передает привет своим любимым мужчинам, мужу Артему и сыну Степану. Желает сил, терпения в строительстве бани, очень сильно любит. Следующее сообщение из Троицка, Челябинской области. Привет Арине Киселевой. Пожелание хороших выходных и приятной погоды. Видел сегодня. Ты все так же прекрасна. Очень жду встречи. Далее следующее сообщение. Привет городу Ярославль, дедушке Андрею, бабушке Вале, братику Тимоше. Я вас люблю, Варя. И Яна шлет большой привет своему соседу Сереге.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Конечно, мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Нижнеприморск, Челябинской области. Хочу передать привет своей семье, любимой жене Ватолиной Ирине Сергеевне, сыну Вячеславу и дочке Виктории. Родные мои, я вас очень люблю и хочу заказать песню группы «Сладкий сон». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Ирина написала: «Возвращаемся с праздничных выходных из Питера. Привет друзьям, которые подняли в 5 утра пятницы и сказали: едем в Питер. Спасибо за полученные эмоции и новые знакомства семье Фрутковых, Анатолию и Росе. Люблю вас. Всем хорошего вечера, желает Ирина. Привет в город Княгинино Нижегородской области мужу Артему Суслову. Самый лучший человек на этой земле. Я тебя люблю», написала жена Кристина. И Мария, поздравляю с днем рождения своего младшего братика Колю. Желает крепкого здоровья, много радости, веселых приключений. Пусть каждый день приносит новые открытия и интересные моменты. И в качестве музыкального подарка песня Хабиба в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радиодача.
2: Здравствуйте, Радиодача. Меня зовут Инна Веретенникова. Я из города Чайковский, Пермском крае. Хочу поздравить свою дочь Екатерину с днем рождения. Хочу тебе пожелать, чтобы в твоей жизни тебя запутывала счастливая звезда, чтобы тебя берег ангел, и чтобы вокруг тебя были только хорошие люди, счастье, здоровье. И для тебя песня Андрей Державин, Катя Катерина. Спасибо, Радиодача.

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет в Новосибирск своему мужчине Алексею, кошке Симе. Сидим на даче, пишет Алена. Александра шлет привет в Южноуральск, поселок Летягино Челябинской области, в своей любимой семье Щербининых. Елена поздравляет своего мужа, Ярослав своего Евгения, с днем рождения, желает удачи во всем, целует и обнимает. Наталья приветствует из города Ессентуки, делает сейчас ремонт в доме, и эфир радиодачи придает ей силы. Так держать. И привет соседям по пробке на Симферопольском шоссе. Хорошо поработали. Всем дачникам привет. Мужу Константину и дочери Виктории отдельный привет. Люблю вас, написала Елена.
2: Дачные объявления.
3: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
3: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах Радиодача. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УКН 105 774 68 40
2: 095. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Маша. Хочу передать огромный-огромный привет своим друзьям, семье Ковальчук и семье Гуля. Пожелаю, чтобы они к нам чаще приезжали. Мы их любим и очень ждем. И поставьте, пожалуйста, песню Виктора Королева. Спасибо.

0: моей карете.
1: Удачный час.
2: Здравствуйте, Радио Удача. Меня зовут Елена, я из города Красногорска. Хочу поздравить свою доченьку, Катюшу Байкову. Пожелать ей счастья, здоровья, удачи. Чтобы она поступила в институт, на высшее образование очень хочет. Катеночек, я тебя очень люблю, обожаю, целую, миленькая моя. Дай Бог тебе здоровья. И пусть для тебя прозвучит песня Татьяны Булановой «С днем рождения тебя». Спасибо, Радио Удача.

0: ежедневно в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: «Нарисуй мне небо», хит «Елки» этим вечером на радио «Дача». И продолжая тему рисунка, можно добавить еще хорошее летнее настроение. С нами продолжение теплого сезона, а еще выходные. Ну, а также счастливые лица наших слушателей, которые 3 дня подряд отдыхали. Кстати, вам стоит напомнить, где бы вы не решили провести свой отдых, а еще лучше отпуск, в любой точке планеты можно слушать наш эфир на сайте radiodacha.ru. А еще здесь найдете дополнительные онлайн-каналы «Дискодача» и «Песня года». Выбор за вами, а вот с нами в ближайшие минуты хиты Валерия Сюткина, группы «Рефлекс» и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Теракли, «Время и стекло» в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Иракли, еще увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Чепик и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Серебро», Валерия Леонтьева и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: любишь меня.
1: Прекрасный и трогательный хит группы «Серебро» в финале этого часа на радио «Дача». Возникает справедливый вопрос, а стоит ли вообще говорить о своей любви или достаточно поступков? Ну, наверное, все зависит от мнений и привычек каждого из нас. Одним достаточно доказать это, что называется, делом, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Поэтому можно и в нашем эфире об этом заявить на всю страну. Продолжайте звонить к нам в студию, а мы уже скоро послушаем песни группы «Фабрика», «Паскаля» и многие другие.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Передаю привет огромный и теплый своей любимой сестренке Машеньке. Желаю ей здоровья, счастья, радости, хорошего настроения. И хочу заказать для нее песню Марины Хлебниковой. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Любишь меня?
1: Ты у меня одна. Хит группы Revolvers в эфире Радио Дача. Этот вечер мы проводим в компании любимой музыки. Например, уже скоро послушаем песни Кирилла Туриченко, Вадима Усланова, группы Непара. А также у нас немало любимых программ и рубрик. Одна из них – «Удачный момент». Можете звонить по телефону 8-495-995-2555 и заказывать уже свои любимые хиты в нашем эфире. И также передавайте приветы своим родным и близким этим вечером на Радио Дача.
2: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.

0: Этим летом мы также с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также сейчас сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. Ну а покупки и чувства, этого у нас хватает круглый год. Также, кстати, с яркими хитами нашего эфира. В любое время года и погоду. Для вас самые любимые. Уже скоро послушаем песни группы «Чили», Алексея Глызина, Сергея Лазарева и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: конечно, это прекрасно. Еще выходным. И желательно, чтобы погода была также на нашей стороне. У нас с вами финальные часы воскресенья. Можно подвести небольшой итог. Рассказывайте, как прошли ваши выходные, где провели их, с кем. Ну и своим близким также можно передать привет в рубрике «Удачный момент». Она, как всегда, в финале часа, поэтому звоните в любое время. А мы через короткую паузу послушаем хиты Николая Баскова, группы Feist of Family, Рады Рай и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Радиодача представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Карина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Звоню из города Москвы. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, радио «Дача».

0: пожалуй, главный хит или визитная карточка прекрасной Пелагеи, песня «Казак» на радио «Удача», которую вы также можете заказывать в нашем эфире и направлять своим родным, близким людям. Неважно, где они настроились на нашу волну. Прямой эфир можно слушать абсолютно везде, в любой точке планеты. А еще на сайте radioudacha.ru у нас дополнительные онлайн-каналы «Диско Дачи» и «Песня года». Как видим, много музыки не бывает. Особенно в выходные, поэтому уже через короткую паузу слушаем хиты «Чепик», Дмитрия Маликова, Кати Лель и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Песня «Чепик» 5 минут назад в продолжении часа на Радио Дача. С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, и помимо «Чепик» еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, группу «Корни», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Максима, Алены Апиной и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: там, где есть радиодача.
1: Счастье вдруг

0: детстве с Максимом мы вспомнили летний сезон, который успешно продолжается на календаре 14 июня. И в отдельных городах нашего вещания довольно-таки жарко, местами даже очень. Ну и, конечно, без дождя также не обходится. Поэтому следим за погодой и проводим свой летний отдых в компании «Радио Дача». Здесь у нас немало отличной музыки. Например, через короткую паузу послушаем хиты Сергея Трофимова, Зары, Олега Газманова. Ну и, как всегда, в финале часа рубрика «Удачный момент». Кому-то из вас доставим привет и теплые пожелания. Ну а, возможно, и вы успеете дозвониться к нам в студию.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда Елькина, я из Москвы, а в данный момент мы на даче в Троицке. Я хотела бы передать большой, огромный привет всем своим друзьям и подругам. И у нас сейчас в гостях находится молодой мальчик, его зовут Мирон, ему 12 лет. Я хотела бы передать ему большой-большой привет и пожелать ему огромного здоровья, хороших успехов в учебе. А еще ему сейчас отличных каникул. И пусть для нас, для всех, прозвучит сейчас хорошая летняя песня. Огромное спасибо, любимая радио «Дача». Всем успехов и здоровья.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».
2: Нет, не надо.

Последний день, так можно сказать, про каждое воскресенье, когда мы не желаем отпускать выходные, а потом незаметно пролетает рабочая неделя и вновь долгожданный отдых. Радуюсь, что сейчас с нами лето, и даже на работу как-то поприятнее добираться, но в случае хорошей именно летней погоды. О ней еще обязательно поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Уже скоро наш эфир продолжит хиты Люси Чеботиной и Алекса Лима, Александра Буйнова, Дениса Клявера и других любимых артистов «Радио Дача».

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая, теперь период экзаменов. Мы желаем всем успешных результатов, понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой рабочий день, тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими, а затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. Пожелаем всем легкой наступающей недели, ну и приятного завершения вечера. Уже скоро его дополнят хиты группы «Високосный год», «Ласковый май», «Тейси Повали» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вами помним, что сейчас есть отличный шанс побороться за главный приз в акции «Лето сюрпризом». Хотя борьбой это сложно назвать. Вы ярко проводите свой отдых с семьей или друзьями, делаете снимки, а затем загружаете фотографию на специальную страницу проекта. И все. Ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Валерии, группы «Високосный год» и не только.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Там

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я живу в Краснодарском крае, в городе Курганинске. Хочу передать привет Ширяеву Володе. И хочу, чтобы прозвучала песня для него в исполнении «Жасмин». Спасибо, радио «Дача».

чем можно думать в финале воскресенья, когда выходные завершаются? Ну, почему так быстро пролетело время? Как завтра так рано проснуться? Когда уже начнется отпуск? Вот примерно такие вопросы могут возникать в эти минуты у тех, кто работает в пятидневку. А вот тем, у кого с понедельника отпуск, мы, конечно, желаем шикарного отдыха. Ну и напомним о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты. В этом вам поможет наш сайт radiodacha.ru. Там же на выбор дополнительные онлайн-каналы «Диско дачи» и «Песня года». Ну а прямой эфир уже скоро дополнят хиты Михаила Шуфтинского, Ольги Бузовой, группы «Рефлекс» и не только.

0: за милых дам.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

И вновь тема любви в нашем эфире, которая все так же актуальна и будет так всегда. Песня Ваваном для всех, кто слушает радиоудачу, для тех, кто только учится любить, ну или для тех, кто давно обрел свое счастье. Мы всем желаем удачного наступающего понедельника, еще не помешает хорошей теплой погоды, ну и побольше свободного времени, чтобы успеть насладиться летним сезоном. Конечно, в разгар рабочей недели не всегда хватает времени на отдых и прогулки, но не сейчас об этом говорить после 3 дней отдыха. Будем лучше слушать любимые хиты в нашем эфире. Через короткую паузу на радиоудачу песни Александра Панайотова, Леонида Агутина и многие другие.

0: Что такое любовь? Вечный вопрос. Одно из самых сложных, многогранных человеческих чувств, которое может проявляться по-разному. Любовь между партнерами, родительская любовь, про друзей не забываем, своих любимых, ну и даже любовь к своему делу, хобби или некой идее. Ах да, еще любимые песни в эфире «Радио Дача». Здесь также все взаимно и по любви. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты Стаса Михайлова, Анатолия Цоя, группы А-Студио и других любимых артистов. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы из Смоленской области, сейчас отдыхаем в поселке Кислаичи. Меня зовут Людмила. Хочу заказать песню для своего мужа Дмитрия. Группа «Фабрики», «Девушка русская». Желаю ему хорошо провести окончание отпуска и набраться сил для новых достижений в работе. Спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Музыка первой свежести. Новинка на «Радио Дача».
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на «Радио Дача». Thank you.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Но беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.